0: Спасен благословен Святой Игречи Стати. Утресная икона. Сижа. Улиса. Намба. Манинга Бантаванин Ким. Эмтон Ким. Гизуне. Стунион. Готаре. Улисибе Иле. Оба. Упана. Утичан Кунгу. Уфан. Утичан Кунгу. Муба. Ишлабе. Мкоси. Кутвай. Мабунжалу. Кутвай. Кусвене. Янбе. Ушлам. Мкоси. Сомкоса утлабилега, эй. Мукунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгунгун mthatha amandla nenda ayibhekise nakuthina singabantu base-South Africa ekuhlela luhlela ngaka ukuxhumana sisidoda ukuthi ukhule njalo wenziwe umsebenzi mayenziwe intando kababa.
1: Sibonga kakhulu, ngicela nje ningivumele ngilande umucube munye bese ngiya kusisi Nozipho. Usisi Nozipho sangishaya ikhwela wasabela, usesabelile isithandwa sami sekhona, usesabelile, usethumelile. Ngicela nje ukulanda nje umucu ube wodwa, bese ke ngiya straight kusisi Nozipho. Ngiyabonga sithandwa sami, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngoba eyi. Oh Nkosi, kukuthanda ukubuya kusinde. Oh, iyasibaleka le. Okay, ayisabalekanga. Dr. Dumi, izothi ke Love on the Cross. Then bese ngiyakusisi Nozipho.